0: Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо идите да сами. Батумши.
1: Was the knight in shining armor in your movie?